0: Мале, гляни, сука, секретарша.
1: Мы сделали рад.
0: Как само попасть в Пелине?
1: Давай, давай, не умона.
0: В Пелине, я глянь, мон, мон, гучи, нахуле.
1: Well, but...